0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Хорошая музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: пачки 1000 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить 2 дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко. Некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 27 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ 007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517 007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибириапарк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сибириапарк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибириапарк.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
8: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74-95-31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты «Вайлдберриз». Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Волгоградские энергетики сегодня работают в двух районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Красноармейском и Советском районах. График с адресами отключений есть на сайте компании «Россети Юг». Росстат не увидел никаких изменений в ценах на бензин в Волгограде. По итогам мониторинга, средняя цена автотоплива в Волгоградской области за неделю с 18 по 24 августа осталась на уровне предыдущей недели и составила 71 рубль 7 копеек, сообщает Росстат. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Вместе с ним кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, сообщает телеграм-канал «Стархит». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту на Радио Спутник может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Далее на Спутнике новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
14: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал всю минувшую ночь в Волгоградской области. Угроза сохранялась ровно 10 часов. Сегодня утром ее отменили. МЧС дало отбой в 6 часов 8 минут. Жителям сообщили, что можно покинуть безопасные места, так как угроза ударов миновала. В целях безопасности ночью в Волгограде вводились ограничения в аэропорту, которые Росавиация также сняла рано утром. В настоящее время наблюдаются задержки рейсов, сообщает «Высота 102». В Волгограде накануне вечером торжественно открыли после глобальной реконструкции привокзальную площадь и легендарный фонтан «Детский хоровод», разместившийся на новом месте, полностью перестроенный. На открытие приехали ветераны Великой Отечественной войны, состоялся концерт детских и юношеских коллективов, а школьники, несущие почетную вахту на посту номер один, заложили на площади капсулу времени с посланием потомкам, которую завещали открыть в день столетия Великой Победы. На федеральной трассе Р-22 Каспий вводят реверсивное движение на 2 месяца с 27 августа по 26 октября. Одна из двух полос для движения будет закрыта в районе моста через реку Медведица. Там пройдут плановые работы, сообщили дорожники. Проезд организован по оставшейся полосе в реверсивном режиме. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Круглосуточный телефон Поволжупрофтодора 8-900-531-10-68. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021-м, с 23 по 25 годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На 2-м месте президент компании Intego Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На 3-м генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
7: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
8: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов.
11: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
12: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
13: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
1: Радио «Спутник».

0: Реклама. Маршрут на безопасность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это Радио Спутник. У микрофона Алексей Карпов. Сегодня мы поговорим о самом важном, о безопасности. Миллионы детей каждое утро отправляются в школу, и путь туда, скажем так, таит в себе множество опасностей. Как сделать так, чтобы ребенок не просто знал правила, но и их соблюдала. В студии у нас начальник отдела пропаганды и безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции региона Елена Мирошниченко. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте о главном. Говорят, что самая частая причина ДТП с детьми – это внезапное появление на дороге. Но дети же не специально выбегают, да? Вот почему стандартного правила «посмотри налево-направо» уже недостаточно, и что изменилось в поведении детей на дороге за последние несколько лет?
2: Действительно, одной из причин ДТП с участием детей является их внезапное появление на проезжей части. Естественно, что дети не специально себе вредят. Все происходит из-за того, что у них недостаточно опыта из-за их психофизиологических особенностей. Психика ребенка еще не сформирована, дети могут быть импульсивными, непредсказуемыми, то есть какие-то резкие действия совершать, которые не могут предугадать взрослые и своевременно не могут среагировать на какую-то дорожную ситуацию. Поэтому здесь очень важна роль родителей, которые помогают формировать навыки безопасного поведения ребенка на дороге. И эти навыки должны быть доведены до автоматизма. Если родители соблюдают правила дорожного движения, то и дети будут придерживаться установленных правил. Будучи примером законопослушного поведения, вы сохраните своим детям жизнь и здоровье. А вот если родители при своих детях перебегают проезжую часть дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, не пристегиваются ремнями безопасности, превышают скоростной режим, передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, нарушая установленные правила, зачастую вдвоем с тем же ребенком, естественно, дети не будут соблюдать правила дорожного движения, и требовать от них соблюдения правил дорожного движения бесполезно. Потому что они перед собой видят пример взрослого, близкого взрослого, родителя, которому они будут подражать.
1: Тут очень подходит поговорка «хочешь изменить мир, начни с себя».
2: Конечно, да, да, это очень важно на самом деле.
1: Вот ребенок в наушниках и с телефоном – это портрет, скажем так, современного школьника. Вот как объяснить подростку, что зебра и зеленый свет не являются стопроцентной гарантией безопасности, если у него в ушах играет музыка? А есть ли у вас какой-то конкретный совет, как отучить детей от этого?
2: Да, гаджеты, наушники, телефоны – это на самом деле проблема современного общества, и не только детей, но и взрослых. Мы зачастую видим на проезжей части взрослых и детей, которые в наушниках дорогу переходят, которые в телефон смотрят, да, новостные ленты читают или там какие-то ролики смотрят. Это проблема. Это все отвлекает внимание от дорожной обстановки. Соответственно, создается очень высокий риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому в первую очередь совет взрослым. Начните с себя. Обратите внимание на то, как вы переходите проезжую часть. Разговариваете ли вы по телефону, просматриваете ленту, слушаете музыку. И только после того, как вы сами исключите вот эти факторы риска, нужно разговаривать с ребенком. Объясняйте, что даже при наличии пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора необходимо убедиться в своей безопасности, посмотреть, все ли автомобили остановились. То есть помимо того, что ребенок подошел к проезжей части и быстро посмотрел налево-направо, да, и начал переходить дорогу, думая, что он находится на зебре, что это безопасно, да, что зеленый сигнал светофора горит, и с ним ничего не произойдет, это ошибочное мнение, потому что ситуации на дороге могут быть разные. Например, у водителя телефон упал, и тот же водитель, да, поднимая телефон, отвлекся на буквально там несколько секунд и не заметил пешехода, находящегося на пешеходном переходе, переходящего проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофор, потому что этот водитель просто не увидел для себя запрещающий сигнал светофора. Поэтому нужно быть внимательным. Нужно обращать внимание и на звуки, да, на визг тормозов, звук приближающегося автомобиля. И важен еще вот этот вот контакт водителя и пешехода, да? Глаза в глаза. Mm-hmm. Вы смотрите mm-hmm. на водителя, видите, что он вас видит, убедились, что он остановился, и только тогда начинаете движение. То есть все внимание должно быть сосредоточено на дороге, а не на каких-то отвлекающих факторах.
1: Но я думаю, что многие водители еще стараются успеть проехать на уже мигающий желтый.
2: Да, это совершенно
1: тоже
2: верно.
1: Вот, и сильно влияет. Вот многие родители рискуют с рисуют с первоклассником безопасный маршрут, но интуитивно сами вводят его вот короткой дорогой через дворы и стройки. Насколько вообще опасны внутри дворовые проезды и припаркованные машины? Вот как правильно выстроить маршрут с ребенком?
2: Это очень опасно. Рисовать на самом деле очень важно. Сначала родителям необходимо для себя определить безопасный маршрут, которым они будут водить ребенка в школу. Да, первое время родители водят ребенка в школу и тем самым показывают, какой дорогой он может пройти к образовательной организации безопасно. Для себя сразу определите, что маршрут должен быть только безопасным. Никакие там экономии 5 минут, там 3 минут, она не должна быть в приоритете, потому что вот эта цена 3 минут, она может быть настолько вот фатальной, да, и потом с кого кто будет спрашивать? Mm-hmm. Винить водителя, который сбил ребенка на проезжей части, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, потому что так делали родители, ну, это уже никому будет не интересно. Да, ребенка не вернешь, здоровье не вернешь, поэтому очень важно вот водить ребенка только безопасным маршрутом, обращая внимание на все вот эти вот ловушки на дороге, да, вот эти кусты, припаркованные автомобили. Лучше, конечно, выбрать тот маршрут, который исключает ограничение видимости. Но если это невозможно, нужно подходить, да, и проговаривать ребенку: вот видишь, здесь всегда припаркованы автомобили. Поэтому ты внимательно, да, выглядываешь, сначала смотришь, нет ли приближающихся автомобилей, все ли автомобили остановились, да, и только тогда ты вот начинаешь движение. Вот здесь кусты ограничивают обзор, тоже очень внимательно, не старайся сразу переходить проезжую часть. Убедись, что тебя водитель видит из-за этого куста, то есть там выгляни немножечко, чтобы водитель увидел пешехода, да, потому что дети у нас маленького роста, естественно, не всегда их видно водителю. Пока водитель увидит этого ребенка, он уже под колесами у него окажется. Поэтому надо все это внимательно проговаривать. Маршрут необходим безопасности, дом, школа, дом. Потому что ребенок, как мы уже ранее с вами говорили, по поводу изготовления световозвращающих брелоков для детей, когда они сами себе изготавливают, то это, ну, они с большим удовольствием это носят. И то же самое с маршрутом. Ребенок сам, да, с мамой или с папой нарисовал этот маршрут. Во-первых, это взаимодействие между родителями и ребенком, а для них важно, когда родитель вместе с ребенком проводит время и какие-то совместные занятия. И плюс вы проговариваете: а ты помнишь, мы вот здесь вот шли, вот здесь вот у нас вот такие-то знаки, да, есть, вот здесь вот такая разметка есть, а как мы должны? То есть какие-то вопросы задавайте, и у ребенка все будет откладываться в голове. Когда вы идете, тоже какие-то игровые там формы продумываете: а давай представим, вот такая-то ситуация, а что ты будешь делать, да? А как ты вот здесь пройдешь? И ребенок уже проговаривает это, тоже у него будет откладываться в голове, как правильно себя вести, потому что у нас интуитивно дети действуют, да, то, что мы в них вложим, то они и будут делать. Взрослые анализируют, дети еще не умеют анализировать, поэтому важно то, что мы в них вложим, те знания, которые мы в них вложим.
1: Ну, чем чаще ребенка это повторять, чем, соответственно, быстрее он это...
2: Конечно, это надо делать на постоянной основе.
1: Они же ветреные. Да. У нас с вами осталась буквально минутка, вот последний вопрос, такой вот, так скажем, околосоветный, да, вот как найти ту грань, чтобы воспитать у ребенка не страх, а бдительную привычку, которая останется вот с ним на всю жизнь?
2: Сильно запугивать ребенка не стоит, что везде все опасно, потому что сильный страх может парализовать ребенка эмоционально, да, и он не сможет своевременно и правильно среагировать на какие-то дорожные ситуации, на дорожную обстановку. Он будет теряться при переходе проезжей части. С другой стороны, вот беспечность и чрезмерное спокойствие тоже опасно. Ребенок не может распознать опасную ситуацию и также своевременно принять правильное решение. Поэтому здесь важна золотая середина, важно важно с самого раннего возраста прививать навыки безопасного поведения ребенка на дороге и в транспорте, в том числе воспитывать бдительность, но не чрезмерно запугивать. Обучение безопасному поведению на дороге – это непрерывный процесс, это нужно делать постоянно, каждый день. И родители эту работу должны проводить, и в школах учителя, естественно, проводят занятия, и сотрудники госавтоинспекции приходят на занятия и напоминают правила безопасного поведения. Поэтому залог безопасности ребенка – это пример законопослушного поведения взрослых. Поэтому берегите себя, берегите своих близких и будьте внимательны на дороге.
1: Как я люблю говорить, нужен и кнут, и пряник. Одним кнутом сыт не будешь. Ну что, спасибо за эту беседу. Напоминаю, друзья, у нас в гостях была Елена Мирошниченко. Приходите в гости еще, мы, естественно, ждем. Это была программа «Маршрут на безопасность». Берегите себя и своих близких.
0: Маршрут на безопасность.
3: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
3: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучкодом.рф».
7: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
12: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
13: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.
14: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
15: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
16: Реклама.
17: Новая квартира с ремонтом, Сибириапарк.
18: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
17: Сибириапарк, уютный рай.
19: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Вот слышу ваш сигнал. Да, как зовут вас?
1: Да. Меня зовут Инна Вовкотруб.
0: Инна, очень приятно. Ну что ж, Инна, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после сигнала, поэтому отпускаю вас не с пустыми руками, а дарю вам большой вкусный сочный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Мои поздравления.
1: Очень приятно, спасибо большое.
0: Я напомню, услышав специальный сигнал игры «Тон арбузов», дозванивайтесь первым и выигрывайте большой вкусный арбуз. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 августа 1760 года российская императрица Елизавета издала указ о запрете чиновникам брать взятки, осудив в документе ненасытную жажду корысти. Феномен российского взяточничества связан с историей. В Древней Руси сложилась особая система оплаты труда должностных лиц – кормление. Население мест, куда князь отправлял наместника, должно было содержать его и платить пошлины за исполнение его обязанностей. Например, хочешь судиться – заплати, хочешь продать коня – тоже. Петр I ввел жалование чиновникам, чтобы они не золотили ручки, и пригрозил кнутом, конфискацией и даже казнью. Но после смерти Петра жалование отменили, и чиновники вернулись к кормлению. При Елизавете указ оказался формальным предупреждением. За взятки грозил лишь перевод на другую службу, понижение в чине, но увольняли редко. Бороться со взятками пытались и другие российские правители, но коррупция остается проблемой и сегодня. Ну а в 19 веке император Николай I с горечью говорил: «В этой стране не ворует, кажется, только один человек. Это я».
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
7: Новая квартира с ремонтом, Сибириапарк.
8: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
7: Сибириапарк, уютный рай.
9: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Для счастья выбирай Сибириапарк.
11: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
12: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Средства ПВО минувшей ночью сбили 267 БПЛА самолетного типа. Вооруженные силы Украины атаковали 13 регионов России, в числе которых была и Волгоградская область. По данным Минобороны, все вражеские дроны перехвачены и уничтожены. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь на протяжении 10 часов. На это время Росавиация закрывала аэропорт Волгограда. В Волгограде 600 человек было эвакуировано из детского оздоровительного лагеря «Орленок», где проводили учения по ликвидации пожара, возникшего после атаки БПЛА. В ходе штабной тренировки с органами управления и силами функциональных и теоретических подсистем РСЧС Южного федерального округа были отработаны введение режима ЧС, взаимодействие между органами управления и силами РСЧС, оперативный обмен информацией, все поставленные в ходе учений задачи успешно выполнены, сообщили в Волгоградском региональном МЧС, на которое ссылается высота 102. Оценки за поведение введут с 1 сентября в 10 школах Волгоградской области. Они примут участие в пилотном проекте. В эксперимент вошли школы Волгограда 9, 27 и 89, школы Волжского, Михайловки, Фролова, а также Николаевская школа, по школе из Даниловского и Новониколаевского районов. Полный список публикует агентство «Высота 102». Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель не реже одного раза в неделю – на основании комментариев всех учителей и администрации школы. Шкала будет трехуровневой – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Для участия в пилотном проекте по решению Минпросвещения выбрали по 10 школ в каждом регионе. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 миллионов 300 тысяч рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на семейный аттракцион «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее и сложнее. Как вы думаете, о чем идет речь? Давайте еще раз вопрос напомню. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее и сложнее. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до улицы Менделеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее и сложнее. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы. Хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы. День, в который нужно доделать все мелкие простые дела. Вас потребуется только сосредоточенность. Раки. Вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы. День окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы. День конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги. У вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи. Если хотите получить результат, поторопитесь сами, поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы. Многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее и сложнее. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотела ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Мне кажется, что технологии с каждым годом становятся все сложнее и сложнее.
0: Да, вы знаете, понимаю, о чем вы говорите, но вот все-таки речь сегодня идет о чем-то другом у нас.
1: Ага, поняла.
0: Давайте хорошо, еще подумаем. Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.
2: Здравствуйте.
0: Хотела ответить на вопрос. Да, слушаю вас.
2: Мне кажется, что с каждым годом все сложнее и сложнее работать, не отвлекаясь на телефон.
0: Ух ты. Понимаю тоже вас, да, о чем вы говорите. Действительно, сложная задачка, но вы знаете, речь идет и не об этом. Вот все-таки что-то другое у нас.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: я бы хотела ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
3: Может быть, проблемы с безопасностью?
0: То есть сложнее защитить свои какие-то личные данные, да. Ну, пускай эта версия тоже будет, но вот не прозвучал пока что правильный ответ. Давайте еще раз напомню невероятный вопрос и дам небольшую подсказку. Вопрос такой. Это связано со смартфоном, и половина из нас считает, что с каждым годом делать это становится все сложнее и сложнее. Как вы думаете, о чем идет речь? Дам я вам подсказку, что это связано с фотографиями, которые хранятся у нас в смартфоне. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Более 400 иностранных туристов пропали без вести в Непале после мощного наводнения. Организованных российских групп в Непале практически не было, говорят в Российском союзе туриндустрии. А вот в Тибете, который тоже пострадал, находились россияне. Связь с четырьмя из них потеряна, передает ТАСС. В Волгограде очередного тиктокера вызвали в полицию после экстремального видео. Автор ролика разместил на крыше своего автомобиля надувной диван и усадил туда девушек. И поехал. Автором перформанса оказался 29-летний волгоградец. В полиции он сознался в содеянном и пообещал так больше не делать. Оценки за поведение введут с 1 сентября в 10 школах Волгоградской области. Они примут участие в пилотном проекте. В нем участвуют все регионы страны и в каждом выделяют по 10 школ. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими. Им предлагают в среднем 215 тысяч рублей в месяц. Следом идут механики и гипсокартонщики. Причина – нехватка опытных специалистов при устойчивом спросе со стороны промышленности и строек. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучших горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
4: Реклама. Испытай свою удачу. ТРЦ «Акварель». Тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Смотр».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомо.

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: I speak English very well.
5: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты «Валдберрис». Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Волгоградские энергетики сегодня работают в двух районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Красноармейском и Советском районах. График с адресами отключений есть на сайте компании «Россети Юг». Росстат не увидел никаких изменений в ценах на бензин в Волгограде. По итогам мониторинга, средняя цена автотоплива в Волгоградской области за неделю с 18 по 24 августа осталась на уровне предыдущей недели и составила 71 рубль 7 копеек, сообщает Росстат. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Вместе с ним кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, сообщает телеграм-канал «Стархит». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026. Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98 2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал всю минувшую ночь в Волгоградской области. Угроза сохранялась ровно 10 часов. Сегодня утром ее отменили. МЧС дало отбой в 6 часов 8 минут. Жителям сообщили, что можно покинуть безопасные места, так как угроза ударов миновала. В целях безопасности ночью в Волгограде вводились ограничения в аэропорту, которые Росавиация также сняла рано утром. В настоящее время наблюдаются задержки рейсов, сообщает «Высота 102». В Волгограде накануне вечером торжественно открыли после глобальной реконструкции привокзальную площадь и легендарный фонтан «Детский хоровод», разместившийся на новом месте, полностью перестроенный. На открытие приехали ветераны Великой Отечественной войны, состоялся концерт детских юношеских коллективов, а школьники, несущие почетную вахту на посту номер один, заложили на площади капсулу времени с посланием потомкам, которую завещали открыть в день столетия Великой Победы. На федеральной трассе Р-22 Каспий вводят реверсивное движение на 2 месяца с 27 августа по 26 октября. Одна из двух полос для движения будет закрыта в районе моста через реку Медведица. Там пройдут плановые работы, сообщили дорожники. Проезд организован по оставшейся полосе в реверсивном режиме. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Круглосуточный телефон Поволжупрофтодора 8 908 531 10 68. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021, с 23 по 25 годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На 2-м месте президент компании Intech Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На 3-м генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эд Ширан. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» город 312.
1: Реклама.
2: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на Радио Спутник. Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на Радио Спутник, и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с Радио Спутник.
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сибирия парк.
6: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
5: Сибирия парк, уютный рай.
7: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
8: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сибирия парк.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Юлия Зиверт. Далее на «Спутнике» Португал The Man, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе минувшей ночью. Пострадавших нет. Объект в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Волгоградский облсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО мужчину, который расстрелял собственных сыновей, когда те затеяли разговор о разделе имущества. Один из сыновей погиб, второй ранен. Защита просила сменить СИЗО на домашний арест для своего клиента, но облсуд отказал. Определился соперник волгоградского «Ротора» в матче Кубка России по футболу. Это клуб «Волна» из поселка Кавернино. Дата и время поединка пока неизвестны, будут определены позже. В Лос-Анджелесе открылся крупный аукцион по продаже реквизита из известных голливудских фильмов. За 4 дня организаторы торгов планируют продать около 1500 лотов. Среди них мяч Вильсон из фильма «Изгой», костюм кролика Фрэнка из фильма «Донни Дарка» и многие другие. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Это великолепная Адриана Челентано, только что на радио «Спутник». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Джеймс Блант, «You Beautiful», еще «Энигма» и в самом начале «Стиви Вандер».
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 459101. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джеймс Блант. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Three Doors Down, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Средства ПВО минувшей ночью сбили 267 БПЛА самолетного типа. Вооруженные силы Украины атаковали 13 регионов России, в числе которых была и Волгоградская область. По данным Минобороны, все вражеские дроны перехвачены и уничтожены. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь на протяжении 10 часов. На это время Росавиация закрывала аэропорт Волгограда. В Волгограде 600 человек было эвакуировано из детского оздоровительного лагеря «Орленок», где проводили учения по ликвидации пожара, возникшего после атаки БПЛА. В ходе штабной тренировки с органами управления и силами функциональных и теоретических подсистем РСЧС Южного федерального округа были отработаны введение режима ЧС, взаимодействие между органами управления и силами РСЧС, оперативный обмен информацией, все поставленные в ходе учений задачи. Задачи успешно выполнены, сообщили в Волгоградском региональном МЧС, на которое ссылается высота 102. Оценки за поведение введут с 1 сентября в 10 школах Волгоградской области. Они примут участие в пилотном проекте. В эксперимент вошли школы Волгограда 9, 27 и 89, школы Волжского, Михайловки, Фролова, а также Николаевская школа по школе из Даниловского и Новониколаевского районов. Полный список публикует агентство «Высота 102». Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель не реже одного раза в неделю – на основании комментариев всех учителей и администрации школы. Шкала будет трехуровневой – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Для участия в пилотном проекте по решению Минпросвещения выбрали по 10 школ в каждом регионе. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 миллионов 300 тысяч рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всем большой привет, с вами Роман Калашников. Для вас золотые хиты, только что Ava Max, Salt. Дальше такое электронное звучание эпохи дискотек конца 90-х. Слушаем «Русский размер» вот так.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Говорят, что основатель группы Дмитрий Копотилов написал эту песню под впечатлением от краткосрочного романа. Он внезапно вспыхнул в его жизни, но и также мгновенно угас. Поэтому и появился образ загорающейся и остывающей звезды. «Русский размер» — вот так только что. Дальше у нас «Ванатек», а сейчас Анна Романова. Послушаем.
1: Спонсор «Горячей десятки» Анна Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сармак, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Реклама.
5: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты.
1: К старту готовится новинка «Die on this hill» от Сиэна Спиро, а сейчас новости.
2: Здравствуйте. Более 400 иностранных туристов пропали без вести в Непале после мощного наводнения. Организованных российских групп в Непале практически не было, говорят в Российском союзе туриндустрии. А вот в Тибете, который тоже пострадал, находились россияне. Связь с четырьмя из них потеряна, передает ТАСС. В Волгограде очередного тиктокера вызвали в полицию после экстремального видео. Автор ролика разместил на крыше своего автомобиля надувной диван и усадил туда девушек. И поехал. Автором перформанса оказался 29-летний волгоградец. В полиции он сознался в содеянном и пообещал так больше не делать. Оценки за поведение введут с 1 сентября в 10 школах Волгоградской области. Они примут участие в пилотном проекте. В нем участвуют все регионы страны и в каждом выделяют по 10 школ. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в 5 миллиардов долларов. Оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады ее маркетплейса. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Почему день

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что услышим дальше. У нас на старте Дэвид Ашер, чуть раньше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А начнем нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию, с Fancy.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
6: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».
10: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: «Черное, черное сердце» Black Black Heart в финале золотой коллекции часа. У нас впереди 5 песен о любви. Начнем пятерку с Элтона Джона. Красивая баллада «Believe» нас ждет. А сейчас музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
3: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга» – дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В аэропорту Анталии перронный автобус, который вез россиян, попал в ДТП, столкнулся с машиной наземных служб аэропорта. В автобусе находились пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы авиакомпании Turkish Airlines. Всего было более 200 пассажиров. Они в салоне упали друг на друга, но серьезных травм никто не получил. А вот оба турецких водителя госпитализированы с травмами. Глава внешней разведки России рассказал о недавней встрече с главой ЦРУ. По словам Сергея Нарышкина, он с Джоном Рэдклиффом обсуждали вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. По словам Нарышкина, ничего необычного в этой встрече не было. Других подробностей визита Рэдклиффа в Россию Нарышкин не привел. Напомню, директор ЦРУ прилетал в Москву 25 августа. Экстренные службы в очередной раз предупредили жителей Волгоградской области о чрезвычайной пожарной опасности. В сообщении указаны все центральные и юго-восточные районы. На северо-западе и северо-востоке региона риск природных возгораний ниже. Предупреждение было объявлено на 26 и 27 августа. При этом, по данным предварительных прогнозов, жара продолжит ослабевать в Волгоградской области вплоть до выходных. В субботу-воскресенье днем обещают комфортные плюс 24. В первые дни сентября температура вернется к 30-градусным отметкам, 27 августа плюс 32. Волгоградский «Ротор» сыграет в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России против Нижегородской «Волны» из поселка Ковернино. Игра пройдет на поле соперника в период с 8 по 10 сентября. Точная дата и время будут объявлены дополнительно. Соперник «Ротора» – команда из низшего дивизиона, которая уже успела заявить о себе. В предыдущем раунде «Волна» обыграла «Торпедо Миас» со счетом 1-0. Ранее «Волна» встречалась с командой «Ротор-2» в чемпионате дивизиона «Б» и одержала крупную победу 4-0. Недооценивать «Волну» не стоит. Кубковые матчи славятся своей непредсказуемостью, а домашние стены для нижегородской команды – серьезное преимущество, пишет «Высота 102». Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может оказаться первой страной, с которой введут такой режим. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: У нас на старте проникновенные, нежные рассказы о настоящих чувствах. Нас ждут 5 песен, в которых каждая нота пропитана трепетом, страстью и истинной любовью. Слушаем 5 песен о любви. У нас в пятерке Патрисия Касс, Лана Дель Рей, Агутин и Варум, Алекс Уоррен, а начнем с Элтона Джона. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Молодая и красивая Лана Дель Рей в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас еще один трек. Включаем Патрисию Касс. Послушаем композицию с ее дебютного альбома, который назывался «Мадемуазель Шантале Блюз». Нас ждет песня «Венус де Сабребус» — «Венеры автобусных остановок».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
13: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
16: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
17: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
18: Телефон рекламной службы 52 62 44.
19: Радио «Спутник».

0: Далее с нами Лиан Раймс. Слушаем хит «Can't Fight the Moonlight». Это через полторы минуты. А пока о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Взрыв автомобиля произошел сегодня в Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе. Предварительно погиб один человек, еще один ранен. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало заложенное самодельное взрывное устройство, пишет телеграм-канал «Шот». Во Фролово суд вынес приговор менеджеру пункта выдачи заказов «Wildberries», которая присвоила товара на 300 тысяч рублей. Женщине назначили штраф 100 тысяч с учетом того, что весь ущерб она погасила. Курица и яйца стали лидерами подорожания в Волгоградской области за минувшую неделю. Куриное мясо прибавило 2%, яйца почти процент. Зато еще заметнее, от 1,5% до 5% подешевели борщевой набор, а также бананы и яблоки, сообщает Волгоградстат. Список претендентов на роль нового Джеймса Бонда возглавляет актер Джеки Бартон. По крайней мере, это утверждает портал Page Six. По его данным, список претендентов очень внушительный, но именно у Бартона больше всего шансов. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Дезидуаль, «Улица звезд», «Грегуар» в финале золотой коллекции часа. Дальше Гаррет Гейтс, «Unchained Melody», а сейчас мелодия «Сквозь время», «Нигматика» и «Республика Кидс». У нас инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа в Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
6: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
9: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение 2 передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет ВФМ. Суд в среду перенес заседание по делу блогера и общественника Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве. Подсудимый, участвовавший в процессе по видеосвязи, пожаловался на плохое самочувствие и попросил отложить разбирательство. После 20-минутного перерыва врач подтвердил, что у него повысилось артериальное давление и требуется лечение. В итоге суд удовлетворил ходатайство и перенес заседание на 8 сентября, сообщает В1. Экстренные службы в очередной раз предупредили жителей Волгоградской области о чрезвычайной пожарной опасности. В сообщении указаны все центральные и юго-восточные районы. На северо-западе и северо-востоке региона риск природных возгораний ниже. Предупреждение было объявлено на 26 и 27 августа. При этом, по данным предварительных прогнозов, жара продолжит ослабевать в Волгоградской области вплоть до выходных. В субботу-воскресенье днем обещают комфортные плюс 24. В первые дни сентября температура вернется к 30-градусным отметкам, 27 августа плюс 32. Волгоградский «Ротор» сыграет в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России против Нижегородской «Волны» из поселка Ковернино. Игра пройдет на поле соперника в период с 8 по 10 сентября. Точная дата и время будут объявлены дополнительно. Соперник «Ротора» – команда из низшего дивизиона, которая уже успела заявить о себе. В предыдущем раунде «Волна» обыграла «Торпедо Миасс» со счетом 1-0. Ранее «Волна» встречалась с командой «Ротор-2» в чемпионате дивизиона «Б» и одержала крупную победу 4-0. Недооценивать «Волну» не стоит. Кубковые матчи славятся своей непредсказуемостью, а домашние стены для нижегородской команды – серьезное преимущество, пишет «Высота 102». В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить 2 дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко, некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: дуэт, ну или, как сейчас говорят, коллаборация французского диджея Дэвида Гетты и австралийской певицы Сии. Let's Love. Великолепная вещь только что. Дальше с нами Nautilus и «Дыхание». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Чтобы этот рабочий четверг проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. Только что Weekend, Dancing in the Flames. Дальше рок-легенды, включаем Eagles, Отель Калифорния.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
4: Мама, я тебя люблю.
5: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8 939 477 86 16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Далее с нами музыкант из солнечной Грузии, выступающий под псевдонимом Дати. Нас ждет песня, которая стала вирусной в ТикТоке, «Take Me There». Ну, а сейчас новости.
1: Здравствуйте. Посольство России разыскивает 5 россиян после схода селя на границе Непала и Китая. Сель сошел в Тибетском автономном районе КНР. В общей сложности неизвестна судьба более 1000 человек, большинство из них иностранные туристы. Таможенники в Волгоградском аэропорту задержали россиянина, который хотел вывезти в Армению почти 10 миллионов рублей. На устном опросе он сам заявил, что везет такие деньги, чтобы купить машину. А об ограничениях на вывоз валюты он не знал. Деньги изъяли, отправили на экспертизу. В Волгоградской области объявлены сразу 2 оранжевых уровня погодной опасности в связи с атмосферной засухой и в связи с высокой угрозой пожаров. Предупреждение действует до 29 августа. Граждан просят не разводить костры и не сжигать мусор. В Госдуме потребовали обязать АЗС указывать экологический класс бензина на табло перед заправками и возле пистолетов. Водители должны заранее это знать, чтобы решить, подходит им это топливо или нет. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это Келли Кларксон в золотой коллекции часа. Компанию дальше нам составит Modern Talking. Слушаем хит «You are not alone». Пока же музыка понятная без слов. «Bitter Sweet Symphony» Дэвид Гарретт.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сиберия парк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сиберия парк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сиберия парк.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В рамках торжественного открытия после благоустройства нового сквера на привокзальной площади в Волгограде заложили капсулу времени. Организаторы мероприятия приоткрыли тайну послания будущим поколениям волгоградцев. Мы, волгоградцы 2026 года, отправляем наше послание в будущее. Мы искренне верим, что и через десятилетия в нашем городе будут жить и трудиться достойные люди, которые вкладывают силы и энергию в будущее нашего любимого города, говорит в письме. Послание потомкам должны вскрыть через 19 лет в 2045 году, в день столетия Победы. За неделю с 18 по 24 августа на потребительском рынке Волгоградской области зафиксировали заметные изменения цен на продукты. Как сообщает Волгоградстат, лидерами подорожания стали куры и яйца. Куриное мясо прибавило в цене 2%. Свинина, кстати, наоборот, подешевела на 1,2%. Куриные яйца стали дороже почти на процент. Подорожали также гречка и пшено на 1,5% и 2% соответственно. А вот борщевой набор, капуста, морковь, картофель, свекла, а также помидоры потеряли за неделю от 1,5% до 5%. Бананы -1%, яблоки -5%. Более 70 тонн груза отправили из Волжского на освобожденные территории. Помощь предназначена для военнослужащих спецоперации. Также ее получат коллективы социальных учреждений. Груз направили в Донецкую и Херсонскую области. В составе груза 2 единицы техники, стройматериалы, кроме того, собрали продукты питания и необходимое оборудование, сообщают новости Волгограда. Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Алан Уокер и Сарана. Catch me if you can. Поймай меня, если сможешь. Ловите классную музыку и дальше. У нас сейчас ДДТ. Новая жизнь. Немного душевного рока.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
9: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: So Easy, Оливия Дин. Песня, у которой есть еще и длинное название So Easy to Fall in Love. Так легко влюбиться. Ну, в общем-то, смысл песни сразу становится понятным. Дальше у нас Сандра, Everlasting Love. Продолжим тему любви.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8902-659-8952. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Далее с нами Ava Max, мощнейший хит «Kings and Queens», буквально через полторы минуты. А пока новости.
2: Здравствуйте. Взрыв автомобиля произошел сегодня в Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе. Предварительно погиб один человек, еще один ранен. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало заложенное самодельное взрывное устройство, пишет телеграм-канал «Шот». Во Фролово суд вынес приговор менеджеру пункта выдачи заказов «Wildberries», которая присвоила товара на 300 тысяч рублей. Женщине назначили штраф 100 тысяч с учетом того, что весь ущерб она погасила. Курица и яйца стали лидерами подорожания в Волгоградской области за минувшую неделю. Куриное мясо прибавило 2%, яйца почти процент. Зато еще заметнее, от 1,5% до 5% подешевели борщевой набор, а также бананы и яблоки, сообщает Волгоградстат. Список претендентов на роль нового Джеймса Бонда возглавляет актер Джеки Бартон. По крайней мере, это утверждает портал Page Six. По его данным, список претендентов очень внушительный, но именно у Бартона больше всего шансов. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
3: 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что услышим в ближайшую 10-минутку. У нас на старте золотая коллекция. Настоящие музыкальные деликатесы. Для вас «Имани», чуть раньше «Эрос Рамазотти», а начнем с «Юритмикс» «Sweet Dreams» в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Мы послушали золотую коллекцию, три песни, которые оставили свой след в музыкальной истории. Дальше Anastacia, Left Outside Alone, а сейчас музыка понятная без слов. Мелодия АО Демаго, Secret Service.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России – власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, Росстат опубликовал данные мониторинга цен на топливо. В Волгоградской области за последнюю неделю стоимость бензина практически не изменилась. Подорожал лишь 92-й, всего на 2 копейки. Цены на дизельное топливо по состоянию на 24 августа выросли ощутимо. За неделю литр топлива стал дороже на 24 копейки, отмечает ведомство, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. При этом замечают, что найти бензин в регионе тоже непросто. На части заправки его просто нет, там, где он есть, приходится стоять длинные очереди. В администрации Волгоградской области тем временем сообщили, что поставки топлива осуществляются в плановом порядке. Действующие лимиты сохраняются из-за повышенного спроса. Горячую воду отключили сегодня на юге Волгограда, в Красноармейском районе из-за коммунальной аварии. Сколько именно адресов попало под отключение, точно неизвестно, отмечает блокнот Волгограда. Тревожное сообщение было опубликовано в соцсетях в одной из групп о жизни Красноармейского района. В сообщении говорилось о том, что в районе произошло аварийное отключение воды. С 10:30 до полуночи проводятся ремонтные работы. В списке адресов дома на улице Фадеева, 50-летие октября, а также на проспекте Героев Сталинграда, пишет блокнот. Вне биржевой курс доллара сегодня превышал отметку 86 рублей. Это случилось впервые с 20 марта. Таковы данные торгов. Тем временем курс евро на российском межбанковском рынке превысил отметку 100 рублей впервые с 19 марта. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85-90 рублей за доллар. Напомню, внебиржевой расчетный курс доллара является ориентиром для внебиржевого рынка, пишет «Москва-24». Британский актер Руперт Грин вернется к роли Рона Уизли, отмечает издание «Нью-Йорк Таймс». Грин присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов «Том Фелтон». Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 марта будущего года. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Инна Апп только что. Далее немного волшебства от Константина Никольского. Фантастически красивый хит «Мой друг, художник и поэт». Такое музыкальное размышление о жизни.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: свой чек в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль» – отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: Мы только что послушали Тома Уолкера «Leave a Light On». Дальше с нами легенды Queen. Нас ждет песня, которую иногда считают таким неофициальным гимном крупных спортивных побед по всему миру. Наверное, кто-то уже догадался, что будем слушать. Конечно же, это «We're the Champions».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: I speak English very well.
6: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркую новинку. У нас Селин Дион на старте. Бонжур, пардон, мерси. Это через полторы минуты. А сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Горячую воду отключили сегодня на юге Волгограда. Сообщение об этом появилось в соцсетях одной из групп о жизни Красноармейского района. Отключена горячая вода в домах на улицах Фадеева, 50-летие октября и проспекте Героев Сталинграда до полуночи, говорится в сообщении, пишет блокнот Волгограда. В Волгоградской области идет заметное похолодание. Уже завтра, 28 августа, температура начнет снижаться. К 29 числу днем ожидается не выше плюс 26, сообщает Волгоградский гидромет. Пишет «Комсомольская правда». Пятеро россиян получили травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья, в том числе 3-летний малыш. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал сегодня утром. В Генконсульстве России сообщили, что обошлось без серьезных ранений. Президент США Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио на границе США и Канады. Он назвал его Америка. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Это была композиция «The Road», «Дорога», а в четверг она нас с вами уже ведет в сторону выходных, и, возможно, кто-то уже даже планирует, как проведет субботу и воскресенье. Ну а пока желаю вам легкого завершения рабочего дня в компании любимой музыки. Далее у нас «Серебро», «Дыши».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 459101. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Как вам? Это новинка. Песня называется «Дракула». А дальше у нас с вами еще золотой хит Шаде «Smooth Operator».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университет 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
8: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
9: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
10: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами молодой музыкант Дункан Лоуренс. Послушаем его хит «Арката». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил на совещании ответственным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что несколько нефтезаводов завершили ремонт, начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Между тем, в Волгоградской области за последнюю неделю стоимость бензина практически не изменилась. Подорожал лишь 92-й на 2 копейки, пишет «Комсомольская правда». При этом отмечает, что найти бензин непросто. На части заправок его просто нет. Там, где он есть, приходится стоять в длинной очереди. Волгоградский медуниверситет назван одним из лучших в России. ВУЗ вошел в топ-25 по количеству стипендиатов президента и правительства, отмечают городские вести. 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Это сочетание в одном образе двух рубашек. Также это брюки в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуальное сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Также в тренде длинные перчатки из гладкой кожи и браслеты. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней появится легендарная певица, которую в школьные годы за частые прогулы называли «Мираж». Это Мэрайя Кери. Послушаем «My All». Также в нашей тройке хит «Set Me Free», а еще «Modern Talking» Джеронимо с «Кадиллак».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на «Семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на «Семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специально

0: специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с траекторией успеха. 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Jam & Spoon. Далее песня, у которой летнее, легкое настроение. Это Lady Mojo. До этого расскажу о погоде уже на последний рабочий. А чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов, а Strangers in the Night.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31, сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X. Среди спасенных двое граждан России, также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них непальцы. Спасательная операция продолжается, пишет «Коммерсант». Повреждения от селевых потоков зафиксировали в 6 районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек. В мэрии Волгограда разъяснили новую схему движения на привокзальной площади после реконструкции. Теперь подъезд к вокзалу стал удобнее за счет оборудованной зоны посадки и высадки с разделением потоков легковых машин и автобусов. Для автобусов выделена отдельная полоса с одновременной стоянкой до 10 машин. Легковой транспорт также может высаживать пассажиров на отведенной полосе. Водители просят внимательно следить за знаками и разметкой. Ведется видеофиксация нарушений. Есть также платные парковки в пешей доступности от вокзала на улицах Гоголя, Коммунистической и Володарского. На Коммунистической и Володарского пока парковка работает в тестовом режиме без платы и штрафов, пишет «Высота 102». Сегодня разгорелся ландшафтный пожар в микрорайоне Тулака в Волгограде. Горела сухая растительность на площади 700 квадратных метров. Подразделения спасателей локализовали горение в 16:18, сообщили в региональном главке МЧС. В 16:25 возгорание в Варшиловском районе Волгограда было успешно ликвидировано. К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, отметили в МЧС, пишет «Высота 102». Пятеро россиян получили сегодня травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Среди пострадавших 3-летний ребенок. Дипломаты добавили, что россиян доставили в госпиталь. Обошлось без серьезных повреждений. Состояние пострадавших стабильное. Мультфильм «Маша и медведь» стал мегапопулярным в Индонезии благодаря удачному сочетанию юмора и универсальных ценностей дружбы. Об этом рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале «Терра Видьясути». Локализованный YouTube-канал проекта насчитывает примерно 6 400 000 подписчиков, более 5 миллиардов просмотров. По словам индонезийского специалиста, отношения главных героев строятся на доверии, принятии и искренней дружбе. Эти ценности близки индонезийской культуре с ее акцентом на семью и заботу о ближних. А эмоции, шутки и сюжеты мультика понятны детям независимо от языка, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: которую невозможно не узнать. Чаев, песня называется «17 лет». А дальше у нас с вами музыкант, который мог бы стать бейсболистом. Это Морган Уоллен. С 4 лет он играл в бейсбол, даже стал звездой команды. И к нему уже присматривались колледжи. Но однажды во время игры он повредил локтевую связку, и его карьера завершилась. В общем-то, ему было на что переключиться. Это музыка. Так что послушаем Моргана Уоллена «Love Somebody».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Такие песни очень даже приятно уже завершать этот рабочий день. Lady in Red, Крис де Бурга. А дальше у нас еще не пара, послушай, милая.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Впереди у нас с вами молодые музыканты Леони и Скотт Каллэм. Их хит называется «Stay». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.

0: Вот бы лето не кончалось, но Нелли Фуртадо спела нам All Good Things Come to an End. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Друзья, впереди у нас с вами еще бабье лето. Это не может не радовать. Сьюзен Вега, Томас Дайна на очереди. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 25 по 29 августа. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте! В небе биржевой курс доллара в четверг превышал отметку 86 рублей впервые с 20 марта. Евро поднимался на межбанке выше 100 рублей. Центробанк поднял и официальные курсы валют на пятницу. Доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек. По словам аналитиков, падение российской валюты – это реакция на снижение цен на нефть. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85-90 рублей за доллар. В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Волгоградский государственный медуниверситет ВолгМУ вошел в топ-25 по количеству стипендиатов президента и правительства. Информация озвучена на форуме, который прошел в Национальном центре «Россия». В мероприятии участвовали представители высших учебных заведений страны. ВолгМУ в рейтинге лучших в стране расположился на 18 месте, отмечают городские вести. 66 студентов ВолгМУ получат президентские стипендии в новом учебном году. В Волгоградской области идет похолодание. Уже в пятницу, 28 августа, температура воздуха по региону начнет снижаться, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональный гидромет. В Волгограде этой ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 27. В субботу прохладнее, ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. По области ожидается похожая погода. Впрочем, Росгидромет обещает возвращение настоящего летнего тепла, даже жары на следующей неделе. Понедельник-вторник уже до плюс 27-29 днем и солнце. Так называемая радиостанция «Судного дня» передала 19 сообщений за день. Дата вошла в пятерку дней с самым активным выходом в эфир с начала года, пишет агентство ТАСС. Первое сообщение прозвучало около 7 утра по московскому времени. Это был музыкальный термин «подголосок». Далее, с разной периодичностью, станция передала еще 18 слов, в том числе словоформы «скипократ», «воза-руль» и «бунтолет». С 1970-х радиостанция вещает на коротких волнах, закодированные сообщения – официального подтверждения ее предназначения нет, отмечает «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А эта композиция так и называется «This Kind of Love». Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. А впереди у нас просто отличная песня для отличного вечера четверга «Малыш Мумитроль».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: как вам. Это новая композиция, она называется Dive Into Me. А о секретах лета нам споет Крис Ри, On The Beach.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки. Лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Музыка прежде всего.
1: А я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в ней появится одна из Spice Girls, Мелани Си, и недавно она выпустила новый альбом. Этот проект появился в тот период жизни Мелани, когда, по ее словам, она действительно счастлива. Ее цель – поделиться этим счастьем с другими через альбом и тур, который охватит Соединенные Штаты, Европу и Великобританию. Может быть, что-то с этого альбома появится и у нас, а также послушаем в тройке Лиз Маклернан и Глена Медейроса «Nothing's gonna change my love for you».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихал» до 31 августа.
6: 43-55-13.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами нежная песня Дайдо, White Flag. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинание, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи. День погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение. Возможно, бытовые проблемы. Рыбы. Появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого. Этот порыв скоро пройдет.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 24-26.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Без